0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
2: дети это энергия, любопытство и постоянное движение. а чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. вкусная поддержка для маленьких чемпионов. помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. падарону модарон, пардифен шавад дармон.
4: пардифен беби ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
3: Пардифен бебе ва Пардифен кидс ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен бебе ва Пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва Пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен бебе ва Пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Воқеан, имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат дар тамоми самту соҳаҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссаи муносиб гузошта барои ободиву пешрафти ватани маҳбубамон софдилона хизмат намуда истодаанд.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире информационная программа «Новости» микрофона Шахзода Зуирова. С 4 по 11 октября 2026 года в городе Баку состоится чемпионат мира по дзюдо. Соревнования пройдут по

0: Будьте в курсе всех событий вместе с радио «Саду и Душанбе».
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости», микрофона Шахзода Зуирова. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике состоялась 21 мая в городе Чолпон-Ата. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием в развитии таджикско-кыргызского гуманитарного сотрудничества и представили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатой историей культурным наследием друг друга. Было подчеркнуто, что дружественные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном основаны на многолетних исторических связанных сегодня последствиях. Укрепляются благодаря политической воле и усилиям глав двух государств. Отмечена важная роль культуры в укреплении дружбы, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания между народами. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике были проведены концертные программы, выставки изобретательного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатую культуру и древнюю цивилизацию таджикского и кыргызского народа. Особое внимание было уделено значению культурных, литературных, художественных и кинематографических мероприятий, которые способствовали расширению гуманитарных связей, развитию творческого диалога и более глубокому взаимному знакомому народам двух стран с историко-культурным наследием друг друга. Была выражена свободная уверенность, что результаты Дней культуры создадут благоприятную основу для дальнейшего расширения культурного сотрудничества, укрепления атмосферы дружбы, доверия и добрососедства между Таджикистаном и Кыргызстаном. Завершение таджикской стороны выразило искреннюю признательность руководству и народу Кыргызской Республики за теплый прием гостеприимства и создание благоприятных условий для проведения мероприятий в рамках Дней культуры. Еще об одном важном событии. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по правительству и дипломатии для Центральной Азии Каха Иманадзе. Министерство иностранных дел Таджикистана в ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром. Стороны обсудили вопросы противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечения устойчивого развития, а также укрепления сотрудничества государств Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата.

0: Таджикистан в индексе прозрачности бюджета в 2025 году набрал 47 баллов из 100 возможных, что на 14 баллов больше по сравнению с 2023 годом, когда этот индекс публиковался в последний раз. Однако, несмотря на рост показателей, получители результат недостаточны для оценки финансовой политики страны, поскольку приемлемым считается показатель выше 61 балла. Сборная Таджикистана Ю-17 узнала соперников на чемпионат мира 2026. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана Ю-17 попала в группу F, где сыграет со сборным Хорватии, Сенегала и Кубы. Чемпионат мира 2026 года среди юношеских сборных пройдут с 19 ноября по 13 декабря в Катаре. Министр обороны Таджикистана посетил воинскую часть в Горно-Бадахшанской автономной области. Министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода посетил одну из воинских частей вооруженных сил страны в Горно-Бадахшанской автономной области. В ходе визита глава оборонного ведомства ознакомился с условиями службы, уровнем подготовки военнослужащих, а также осмотрел учебные классы, военную технику и бытовые условия личного состава. По итогам проверки министр высоко оценил дисциплину и уровень ответственности военнослужащих, сообщает Минобороны РТ. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سلفه شدید و آن نتنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

Ты расскажи про нас, всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: 25 мая в связи с выпадением осадков местами в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областей и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидаются селевые явления. На реках Исфара, Зиравшан, Обихангоб, Ваш, Пянш, Яхсу, Кызылсу, Южная и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Горно-Бадахшанская автономная область, переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, повышение до 3000 метров, возможна гроза, ветер западный 5-10, местами усиление до 15-20 метров в секунду, температура на западе ночью 9-14 градусов тепла, днем 21-26, на востоке ночью минус 2, плюс 3, днем 7-10 градусов тепла. В Сагдийской области переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, гроза, ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду, температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 20-25, в горах ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17. В Хатлонской области переменная облачность, дождь, местами ночью сильный, гроза, ветер западный 4-9, местами усиление до 10-15 метров в секунду, температура в долинах ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30, в предгорьях ночью 9-14 градусов тепла, днем 14-19. В районах республиканского подчинения переменная облачность, дождь, ночью местами сильный ветер, гроза, ветер западный 5-10, местами усиление до 10-15 метров в секунду, температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 21-26, в горах ночью 9-14 градусов тепла, днем до 18-23 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность, дождь, гроза, ветер западный 2-7, временами усиление до 7-12 метров в секунду, температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Садой Душанбе», радио вашего настроения.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Дорогие радиослушатели, представляем вашему вниманию рубрику «День в истории». 22 мая 2011 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Мамали Рахмон, посетил Хурасонский район и ознакомился с созданием новых садов и виноградников. Хурасонский район в прежние годы славился своим огромным производственными мощностями и образцовой деятельностью в республике. Второго мая 2017 года президент страны, уважаемый Мали Рахмон, в рамках саммита глав государств арабского и исламского мира и Соединенных Штатов Америки в Эр-Риаде, королевство Саудовской Аравии, провел встречи с королем этого государства Салмоном ибн Абдул-Азизом Али-Сауд, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главами ряда других государств. Второго мая 2021 года Касым Жомарт Токаев и его пресс-секретарь в социальных сетях прокомментировали итоги официального визита президента Казахстана в Таджикистан. В ходе переговора с президентом Республики Таджикистан Имомали Рахмоном мы договорились продолжить путь к управлению стратегического партнерства Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщил президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев на своей странице в Твиттере. День 24-го года в рамках государственного визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан и уважаемый Эмомали Рахмон в Баку в знак уважения к истории и цивилизации выдающимся личностям и мученикам этой страны возложил венки к могилам общенационального лидера Азербайджана Гидара Алиева, супруги Гидара Алиева Зайфира Алиевы, вечному огню павшим героям Азербайджана и почтил их память. Первого мая 2025 года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гуриштейм. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Организации Объединенных Наций.

0: 21 мая 2025 года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустам Эмомали, принял участие и выступил на церемонии открытия цифровой выставки под названием «Нити традиции. Празднование культурного наследия Таджикистана», которая состоялась на известной выставке «Artist Course» в Нью-Йорке. Второго мая 2025 года президент Федерации футбола Таджикистана, президент Ассоциации футбола Центральной Азии, председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, приняли участие и выступили на исторической церемонии празднования первого Всемирного дня футбола, которая состоялась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Второго мая 1992 года между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург были установлены дипломатические отношения. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садо и Душанбе». Оперативно и достоверно.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Малика Шарипова. Посол Республики Таджикистан Зубайдулло Зубайзвода, одновременно исполняющий обязанности дипломатического корпуса в государстве Кувейт, в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Ас-Сабахом. В посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого имама Али Рахмона, эмиру государства Кувейт и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Выразив удовлетворение развитием связи между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарных сферах. Также была подчеркнута роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации важных социально-экономических проектов в Таджикистане, а также недавние инициативы, направленные на укрепление дипломатического присутствия двух стран. В завершении встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдулла Зубайзода в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуэйна дипломатического корпуса, выразив ему благодарность и за плодотворную работу. Это были новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукрана и хамин давлат кунет, шукрана и хамин сарзамин кунет, шукрана кунет ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог,

0: регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике – IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене – результат стратегического мышления и мудрости нашего президента. Современный Таджикистан – страна прогресса и инноваций. Внедряется цифровизация государственных услуг. Современные медицинские центры открыты в регионах. Созданы условия для молодежи, стартапы, гранты, образовательные программы. Поддерживается социальное предпринимательство, программа по поддержке семей и детей. Строятся новые жилые комплексы, спортивные и культурные объекты. Более 100 тысяч семей получили помощь в рамках социальных программ. Эти инициативы делают жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صفحه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане открыли туристический сезон. В Беларуси проходят соревнования по водительскому мастерству среди женщин. А также новости из Армении, России и Казахстана прямо сейчас.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане открыли туристический сезон. Для развития внутреннего туризма в республике уже второй год реализуют проект, в рамках которого проработано уже 8 маршрутов. На один из них вышла Зарина Абдуназарова.
2: Среди участников тура – госслужащие, дипломаты, журналисты и блогеры. Более 60 человек отправились по маршруту Душанбе-Ховалинг, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом Хатлонской области. И свое путешествие участники начали с Нурека. Первая остановка – крупнейший в республике гранатовый сад площадью более 120 гектаров. Знамениты эти места и своими водными прогулками. Начинающий блогер Абдулло Меликов основывает свой контент на таких поездках.
3: Здесь мы увидели, как жили наши предки. Уникальные старинные вещи. А еще отсюда открывается невероятно красивый вид.
2: Следующая точка – историко-культурный центр Бальджуан. Он расположен высоко в горах на юге страны. Здесь можно узнать все о крупнейшем регионе некогда Бухарского Эмирата. Известен он своими ремесленниками. Потому архитектура центра объединила древнее мастерство и современный дизайн. А через 4 часа пути участников тура встретил Ховалинг. Именно здесь находится одна из древнейших стоянок каменного века в Евразии. Главная точка маршрута – Чилчанор, 40 деревьев Чинар. По одной из легенд она символизирует воинов-стражей, которые на протяжении веков охраняют целебную воду местного родника. Это место полно чудес, уверяет Амирхон Саидзуда, директор краеведческого музея Ховалинга.
4: Само число 40 священное. Если считать чинары, то у всех с первого раза получается 41 или 42 чинары. При повторном счете 39 или 41. Кто сразу посчитает правильно, тому будет счастье.
2: Организаторы отмечают, интерес к путешествию по Хатлонской области с каждым годом растет. Поэтому здесь планируют расширять географию поездок, что позволит привлекать еще больше туристов.
0: Беларусь.
1: В Беларуси проходят соревнования по водительскому мастерству среди женщин. Для победы нужно показать класс в скоростном маневрировании и преодолении препятствий. Как проходят испытания на дороге, расскажет Анна Иваницкая.
5: Несмотря на стереотипы, теоретические экзамены женщины сдают даже лучше, чем мужчины. За компьютером в ГАИ Олеся Андрушкевич тестировалась 18 лет назад, когда получала права. Последние месяцы снова взялась за билеты. Выучить ПДД помогает уже сыну. Заодно освежила знания для турнира.
6: Была предложена программа, и я ее немножко посмотрела, попробовала. Важно знать, действительно, да, отличаются. Иногда водители, ты едешь по правилам, а водители все-таки нарушают. Но всегда говорю, что на дороге не нужно искать правых и виноватых, нужно искать безопасность.
5: Анне Калешко больше по душе испытания практические. Скоростное маневрирование оттачивает ежедневно за рулем служебной машины. Девушка – старший инспектор ГАИ.
7: Мне помогает, кстати, знаете, что я слушаю всегда музыку. Я себе включила Анну Асти, это короночка моя такая, будем так это называть. И она мне помогает, правда, совладать с эмоциями и почувствовать машину, почувствовать себя.
5: Согласно исследованиям, 8 из 10 женщин предпочитают спокойный стиль езды. Это сказывается и на статистике нарушения правил. По вине автоледи происходит меньше 10% ДТП от общего их количества.
8: Женщины более уважительны на дороге, нежели мужчины, которые где-то считают, может быть, что у женщины не такой хороший опыт, как у них, скорость реакции. Однако могу сказать с уверенностью, что это не так.
9: Я езжу в основном с детьми, поэтому я всегда еду спокойненько, аккуратненько, потому что у меня еще двое детей, которые при этом отвлекают, как и всех.
10: Я ругаюсь за рулем, когда люди тупят на дороге. То есть нужно ездить с установленной скоростью и не препятствовать движению автомобилей. Я за 18 лет ни одного ДТП не совершила. Слава Богу.
5: Психологи отмечают, если ошибку за рулем совершает мужчина, то это воспринимается как случайность. А если женщина, как подтверждение неумения водить. Несмотря на это, борьба двух полов за рулем уже скорее в прошлом. На дорогах оба пола соратники, а не соперники.
0: Армения.
1: Армения готовится к пику туристического сезона. Из-за больших потоков у гостей есть шанс столкнуться с несоответствием сервиса. Чтобы решить проблему, в стране запустили платформу «Помощник потребителя». Теперь решить спор с отелем или турагентством можно в несколько кликов. Наира Бадалян узнала, как онлайн-адвокат помогает иностранным гостям.
11: Испорченный отпуск больше не повод для долгих судебных разбирательств с бизнесом. Оставшись без оплаченного трансфера в аэропорту или без обещанного бассейна в отеле, пожаловаться на недобросовестных предпринимателей теперь можно прямо со смартфона. Новая цифровая платформа связывает потребителя и госорганы напрямую. Проигнорировать претензию у бизнеса не получится. За процессом следит комиссия по защите конкуренции и прав потребителей. Как говорит москвичка Мариам Шаипова, она арендовала в Ереване дом. Предоплату в 1 миллион драмов, это 200 тысяч рублей, внесла за 3 месяца. Заселилась и поняла, бытовые условия для проживания непригодны. Владелец возвращать деньги отказался. Один из вариантов решения проблемы – приложение по защите прав потребителей. Ответ пришел через несколько часов.
12: Я написала в чате GPT, кому можно обратиться в Ереване за помощью. И мне предложил чат GPT несколько 7 структур. Я везде написала и помогла только эта организация. Решился вопрос в течение 2 недель, мне вернули 100% нашей оплаты. Ну, за минусом 1 месяца, что мы действительно там прожили.
11: Помощник потребителя работает просто. Через приложение заходим на сайт госкомиссии, прикрепляем чеки и указываем электронный адрес продавца услуги. По словам начальника отдела анализа и отраслевого развития комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Соны Хачатрян, система сама найдет адресата и автоматически отправит жалобу. На ответ не больше 2 недель. Если спор не решится, подключатся юристы.
13: Если нарушение окажется системным, мы можем запустить административное производство, но обычно до этого не доходит. 60% споров бизнес решает в первые 2 недели.
11: Армения может предложить туристам самые разнообразные программы. Активный отдых на горнолыжном курорте, экскурсии по древним монастырям или агротуризм. Россиянка Екатерина в Армении не в первый раз. Она уже побывала в Карни и Гегарде. Сейчас запланировала отдых на озере Сиван. Путешественница уверена, новая платформа сделает отдых в республике еще более комфортным.
14: Это великолепно, потому что очень удобно в одном месте получить ответ на все свои вопросы. То есть все, что интересует туриста, он может почитать в одном месте.
11: Для Армении, где в туриндустрии занят каждый 10-й гражданин, новый онлайн-адвокат – шаг на опережение. Здесь любые споры решаются в один клик, что подтверждает статус безопасной и гостеприимной страны для путешественников.
0: Россия.
1: В Зимнем дворце впервые за 20 лет посетителям показывают большую коронационную карету Екатерины I. Из реставрационно-хранительского центра Эрмитажа ее привезли в разобранном виде. На то, чтобы собрать экспонат, понадобилось 3 дня. Подробности у Ирины Мокрицовой.
15: Такая карета единственная в мире. В 1717 году Петр I лично заказал транспорт в Париже на мануфактуре гобеленов. Тогда там были лучшие мастера. Они трудились над коронационным экипажем 3 года. Использовали передовые достижения того времени, говорит научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Игорь Арсентьев.
16: Уже имели специальные подвесные ремни типа люльки и поворотный круг, который позволял в процессе коронации не использовать труд слуг, которые до этого вынуждены были, не имея специальных механизмов, подходить к экипажу и силой рук поворачивать экипаж.
15: Французские мастера украсили карету резьбой по дереву, золотом, красным бархатом. Изобразили множество корон и даже будущую императрицу Екатерину Алексеевну в образе Минервы, рассказывает куратор выставки Екатерина I Сергей Нилов.
17: Сам экипаж очень эффектный, он украшен живописью. Считается, что в исполнении живописи, в оформлении этой кареты принимал участие молодой Буше, Франсуа Буше, которому совсем молодой был, только начинал свою деятельность.
15: После Екатерины I карета участвовала в коронации каждого императора вплоть до Николая II. Музейным экспонатом экипаж стал после революции. В Эрмитаж его передали из Московского музея игрушки в 1929 году.
0: Казахстан.
1: В годы Великой Отечественной войны в Казахскую СССР были эвакуированы более 2 миллионов человек и почти 200 предприятий. О вкладе тыла в победу расскажет Тамара Зарипова.
18: Эвакуированные фабрики и предприятия разместили по всей территории Казахской ССР. Чем глубже в тыл, тем было надежнее. Сталелитейный цех Алматинского завода тяжелого машиностроения – единственный в городе, где отливают детали из металла. Замкнутый цикл производства здесь сохранился с 1941 года. Тогда из оккупированной Украины в город эвакуировали Луганский паровозостроительный завод, говорит руководитель отдела исполнительного документа архива президента Казахстана Булиген Касенов.
19: Часть завода находилась в построенном здании, часть еще находилась под открытым небом. Сразу ставились станки, уже до зимних холодов выпускались продукции.
18: В колхозах выращивали рис, пшеницу и фрукты. Урожай отправляли на фронт и в блокадный Ленинград, рассказывает главный археограф Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Анастасия Кулабова.
20: Архивные документы, они нам подтверждают, что помощь продолжалась и в не меньшем, если не большем даже объеме, чем это было годом ранее. Практически все области, все районы Казахстана старались собрать продовольствие, одежду, обувь, медикаменты для того, чтобы передать это ленинградцам.
18: Республика была и арсеналом фронта. Заводы выпускали боеприпасы. Уголь местных разрезов отправляли в Домны Урала для выплавки металла. На разведенных месторождениях добывали и обогащали марганец, медь и свинец, говорит доктор геолого-минералогических наук, заведующий инновационной геолого-минералогической лаборатории Адильхан Бейбатшам.
21: Уникальность джезинского месторождения – очень хорошее качество руды, там содержание марганца высокое. Это качество руды лучше, чем никопольская руда, чем чиаторская руда, там осадочная, там более загрязненная. Здесь можно легко обогатить, отделить марганец от вмещающих пород.
18: В годы Великой Отечественной войны более 70% полиметаллических руд Советского Союза произвели в Казахской ССР. Республика поставляла 90% меди, а каждая девятая пуля из 10 выпущенных по врагу была изготовлена из казахстанского свинца.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа новости. Микрофона Шахзода Зуирова. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в проекте по аспекту дня мероприятия значит 12 вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, сотрудничества независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решение, касающееся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отрасли горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, реконструкции территории, продвигающих взаимодействие уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 году. Посол Республики Таджикистан Зубайдулло Зубайдзода, одновременно исполняющий обязанности Дуяна дипломатического корпуса в государстве Кувейт, в связи с завершением своей дипломатической миссии провел встречу с наследным принцем государств Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт, в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмоли Рахмона, эмиру государства Кувейта и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. Стороны обсудили текущее состояние перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение развитием связей между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Также была подчеркнута роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации важных социально-экономических проектов в Таджикистане, а также недавняя инициатива, направленная на укрепление дипломатического присутствия двух стран. В завершении встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдулло Зубайдзода в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуэна дипломатического корпуса, выразив ему благодарность за плодотворную работу. Еще об одном важном событии. Встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с постоянным представителем ПРООН Республики Таджикистан Судипом Мукерджи состоялась 20 мая в городе Душанбе, сообщает пресс-центр министерства. Обсуждены вопросы реализации стратегических целей Республики по ускоренной индустриализации, направленной на увеличение объема промышленного производства, создание новых промышленных предприятий и расширение занятости населения. В этом контексте особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров для промышленной отрасли. Также были подведены итоги реализации специальной программы стажировок для студентов, осуществляемых в сотрудничестве с программой развития Организации Объединенных Наций Республики Таджикистан, посольством Российской Федерации Республики Таджикистан и Технохаб. Программа направлена на поддержку молодежи, развитие человеческого капитала в промышленности, подготовку профильных специалистов и создание возможностей для практического обучения на промышленных предприятиях. Организация экономического сотрудничества и развития признала Таджикистан одной из трех ведущих стран-реформаторов в регионе Европы и Центральной Азии на период 2022-2024 года с учетом принятия конкретных мер по улучшению благоприятной торговой среды. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Таджикистана. Наша страна включена в это число по направлению улучшения благоприятного торговой среды с учетом реализации мер по расширение цифровой прозрачности, сокращение бумажных барьеров в торговых процедурах, повышение уровня подключения к региональной инфраструктуре, а также обеспечение соответствия и устойчивости мировым стандартам. В частности, направление расширения цифровой прозрачности отметило значительный успешный прогресс совершенствования информации торгового портала Таджикистана по сравнению с уровнем 2022 года, подчеркнув важную роль данного портала для экспортера в изучении соблюдения нормативных правовых актов. Согласно анализу, средний показатель сокращения бумажных барьеров в торговых процедурах в странах Европы и Центральной Азии за период 2022-2024 годов составил 3,1%. Как достижение Таджикистана по данному показателю было оценено на уровне более 12%, что является значительным результатом в устранении приграничных барьеров и избыточных. Еще об одном важном событии. 1 июня 2026 года в городе Душанбе состоится бизнес-встреча Wildberries E-Commerce Meetup для предпринимателей, производителей и представителей малого и среднего бизнеса Таджикистана. Участники смогут узнать о возможностях выходах на крупнейший маркетплейс, инструментах онлайн-продаж и перспективах развития электронной коммерции в стране. В рамках встречи эксперты Wildberries расскажут, как начать продавать на платформе Wildberries, какие возможности доступны продавцам из Таджикистана, как эффективно продвигать товары на маркетплейсе, как оформлять продающие карточки товаров, как устроены процессы логистики и доставки, а также поделятся успешными кейсами продавцов платформы. Отдельное внимание будет уделено вопросам развития электронной коммерции, расширения экспортного потенциала Таджикистана, производителей и перспективам сотрудничества бизнеса двух стран по площадке Wildberries. Дата 1 июня 2026 года, время 10:30 по душанбинскому времени. Место конференц-зал отеля Crown Plaza Душанбе. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация доступна по ссылке https.forms.wildberries.ru. Ну и, конечно, последнее событие. Сборная Таджикистана U17 узнала соперников на чемпионат мира 2026. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана U17 попала в группу F, где сыграет со сборными Хорватии, Сенегала и Кубы. Чемпионат мира 2026 среди юношеских сборных пройдет с 19 ноября по 13 декабря в Катаре. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوب می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируются профессиональные сообщества гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как месту диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самане. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самане стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздника фестивали туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинаврус стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
9: Инга Вечеринкова, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
10: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
11: Меня зовут Регина Гатаулина. Я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа. Она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути – это город Худжан, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пинджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
12: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
13: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно. В центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры. То есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный. Потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа. Это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура. Очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
14: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
15: Таджикистан Папеш. Поракечи Елташулак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
16: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще город. Он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны, я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура, в ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
15: Спасибо вам.
8: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: Главы Рыжина обоюдная уверенность, что результат дней культуры создадут благоприятную основу для дальнейшего расширения культурного сотрудничества, укрепления атмосферы дружбы, доверия и добрососедства между Таджикистаном и Кыргызстаном. Завершенная таджикская сторона выразила искреннюю признательность руководству и народу Кыргызской республики за теплый прием, гостеприимство и создание благоприятных условий для проведения мероприятия в рамках Дней культуры. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют группы состоялся в 1990 году. В телепрограмме «Рождественские встречи». Состав группы неоднократно менялся. В начале 2008-го «А-студия» совместно с группой «Отпетые мошенники» записали песню «Сердцем к сердцу», музыку которой написал Том Хаус, а слова Сергей Амаралов. Ну что ж, слушаем.

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа, начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года А-студия вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards А-студия получили награду «Радиовзлет 2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мьюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ, а также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зувирова. Посол Республики Таджикистан Зубайдуло Зубайдзода, на временно исполняющий обязанности Дуэна дипломатического корпуса в государстве Кувейт в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государства Кувейт шейхом Сабахом Алхамидом Алхаматом Алмубараком Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государство Кувейт, в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона эмиру государства Кувейт и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружбу.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: نامی من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
5: جوانانند هم میمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
6: Шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. سخنگویو سخندانند در تالار و محفیلها با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
7: ما جوانانی سعادتمندی دورانیم
8: ما جوانانیم
7: نامبردارانی فرهنگی نیاگانیم
8: ما جوانانیم
7: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
8: ما جوانانیم
7: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
8: ما جوانانیم

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа. У микрофона Шахзода Зувирова. Посол Республики Таджикистан Зубайдуло Зубайзуда, на временно исполняющий обязанности Дуэна дипломатического корпуса в государстве Кувейт в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государства Кувейт шейхом Сабахом Алхамидом Алхаматом Алмубараком Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государство Кувейт, в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, эмиру государства Кувейт и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. В завершении встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдуло Зубайдзуда в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуэна дипломатического корпуса, выразив ему благодарность за плодотворную работу. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: نامی من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
5: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
6: Шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. سخنگویو سخندانند در تالار و محفیلها با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده.
7: ما جوانانی سعادتمندی دورانیم.
8: ما جوانانیم.
7: نام بردارانی فرهنگی نیاگانیم.
8: ما جوانانیم.
7: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم.
8: ما جوانانیم.
7: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم.
8: ما جوانانیم.

0: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости», микрофона Шахзода Зуирова. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике состоялась 21 мая в городе Чолпон-Ата. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием в развитии таджикско-кыргызского гуманитарного сотрудничества и представили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатой историей культурным наследием друг друга. Было подчеркнуто, что дружественные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном основаны на многолетних исторических связанных сегодня последовательно укрепляются благодаря политической воле и усилиям глав двух государств. Отмечена важная роль культуры в укреплении дружбы, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания между народами. В рамках Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике были проведены концертные программы, выставки изобретательного искусства, показы таджикских фильмов, научно-литературные встречи представителей творческой и научной интеллигенции двух стран, а также другие мероприятия, отражающие богатой культуры и древнюю цивилизацию таджикского и кыргызского народа. Особое внимание было уделено значению культурных, литературных, художественных и кинематографических мероприятий, которые способствовали расширению гуманитарных связей, развитию творческого диалога и более глубокому взаимному знакомому народам двух стран с историко-культурным наследием друг друга. Была выражена свободная уверенность, что результаты Дней культуры создадут благоприятную основу для дальнейшего расширения культурного сотрудничества, укрепления атмосферы дружбы, доверия и добрососедства между Таджикистаном и Кыргызстаном. Завершение таджикская сторона выразила искреннюю признательность руководству и народу Кыргызской Республики за теплый прием гостеприимства и создание благоприятных условий для проведения мероприятий в рамках Дней культуры. Еще об одном важном событии. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин провел встречу с главой регионального центра Организации Объединенных Наций по правительству и дипломатии для Центральной Азии Каха Иманадзе. Министерство иностранных дел Таджикистана в ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления взаимодействия Таджикистана с центром. Стороны обсудили вопросы противодействия современным угрозам и вызовам безопасности, обеспечение устойчивого развития, а также укрепление сотрудничества государств Центральной Азии в сферах водных ресурсов, энергетики, экологии и климата.

0: Таджикистан в индексе прозрачности бюджета в 2025 году набрал 47 баллов из 100 возможных, что на 14 баллов больше по сравнению с 2023 годом, когда этот индекс публиковался в последний раз. Однако, несмотря на рост показателей, получители результат недостаточен для оценки финансовой политики страны, поскольку приемлемым считается показатель выше 61 балла. Сборная Таджикистана U17 узнала соперников на чемпионат мира 2026. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана U17 попала в группу F, где сыграет со сборным Хорватии, Сенегала и Кубы. Чемпионат мира 2026 года среди юношеских сборных пройдут с 19 ноября по 13 декабря в Катаре. Министр обороны Таджикистана посетил воинскую часть в Горно-Бадахшанской автономной области. Министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода посетил одну из воинских частей вооруженных сил страны в Горно-Бадахшанской автономной области. В ходе визита глава оборонного ведомства ознакомился с условиями службы, уровнем подготовки военнослужащих, а также осмотрел учебные классы, военную технику и бытовые условия личного состава. По итогам проверки министр высоко оценил дисциплину и уровень ответственности военнослужащих, сообщает Минобороны РТ. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, таб кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду муха, то ду сола ва азим боло, то двуздах сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, Дардро Рафкарда. Илтихобут табро, но буд месозад. Суспензия пардифен беби ва пардифен китсро аз дору хонао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат кунит.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

говоришь, что изменился, может просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит делить мою постель на двоих. Разорви, давай, давай и вали. Ты из моей души, ты как я, ты очень

0: 25 мая в связи с выпадением осадков местами в районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской областей и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидаются селевые явления. На реках Исфара, Зиравшан, Обихангоб, Ваш, Пянч, Яхсу, Кызылсу, Южная и на реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта, ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Горно-Бадахшанская автономная область, переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, повышение до 3000 метров. Возможна гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 15-20 метров в секунду. Температура на западе ночью 9-14 градусов тепла, днем 21-26. На востоке ночью минус 2, плюс 3, днем 7-10 градусов тепла. В Сагдийской области переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера. Гроза, ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 13-18 градусов тепла, днем 20-25. В горах ночью 4-9 градусов тепла, днем 12-17. В Хатлонской области переменная облачность, дождь, местами ночью сильный, гроза, ветер западный 4-9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30. В предгорьях ночью 9-14 градусов тепла, днем 14-19. В районах республиканского подчинения переменная облачность, дождь, ночью местами сильный ветер, гроза. Ветер западный 5-10, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 12-17 градусов тепла, днем 21-26. В горах ночью 9-14 градусов тепла, днем до 18-23 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность, дождь, гроза, ветер западный 2-7, временами усиления до 7-12 метров в секунду. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Садой Душанбе», радио вашего настроения.

Весной всегда хочется чего-то нового. Кто-то меняет имидж, кто-то стиль, другие меняют вектор своего развития, третьи отправляются в путешествие. Весеннее настроение на 102.2 FM.

Дорогие радиослушатели, представляем вашему вниманию рубрику «День в истории». 22 мая 2011 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Мали Рахмон, посетил Хурасонский район и ознакомился с созданием новых садов и виноградников. Хурасонский район в прежние годы славился своими огромными производственными мощностями и образцовой деятельностью в республике. Второго мая 2017 года президент страны, уважаемый Мали Рахмон, в рамках саммита глав государств арабского и исламского мира и Соединенных Штатов Америки в Эр-Риаде, королевство Саудовской Аравии, провел встречи с королем этого государства Салмоном ибн Абдул-Азизом Али Сауд, президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главами ряда других государств. Второго мая 2021 года Касым Жомарт Токаев и его пресс-секретарь в социальных сетях прокомментировали итоги официального визита президента Казахстана в Таджикистан. В ходе переговоров с президентом Республики Таджикистан Имомали Рахмоном мы договорились продолжить путь к управлению стратегического партнерства Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщил президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев на своей странице в Твиттере. День 24 года в рамках государственного визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан и уважаемый Эмомали Рахмон в Баку в знак уважения к истории и цивилизации выдающимся личностям и мученикам этой страны возложил венки к могилам общенационального лидера Азербайджана Гидара Алиева, супруги Гидара Алиева Зайфира Алиевы, вечному огню павшим героям Азербайджана и почтил их память. Первого мая 2025 года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гуретштейм. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Организации Объединенных Наций.

0: 21 мая 2025 года председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустам Эмомали, принял участие и выступил на церемонии открытия цифровой выставки под названием «Нити традиции. Празднование культурного наследия Таджикистана», которая состоялась на известной выставке «Artist Course» в Нью-Йорке. Второго мая 2025 года президент Федерации футбола Таджикистана, президент Ассоциации футбола Центральной Азии, председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, приняли участие и выступили на исторической церемонии празднования первого Всемирного дня футбола, которая состоялась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Второго мая 1992 года между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург были установлены дипломатические отношения. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: В эфире информационная служба радио «Садо и Душанбе». Оперативно и достоверно.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». У микрофона Малика Шарипова. Посол Республики Таджикистан Зубайдулло Зубайзвода, одновременно исполняющий обязанности Дурайна дипломатического корпуса в государстве Кувейт в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Ас-Сабахом. В посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имамали Рахмона, эмиру государства Кувейт и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Выразив удовлетворение развитием связи между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарных сферах. Также была подчеркнута роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации важных социально-экономических проектов в Таджикистане, а также недавние инициативы, направленные на укрепление дипломатического присутствия двух стран. В завершении встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдулла Зубайзода в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуэйна дипломатического корпуса, выразив ему благодарность и за плодотворную работу. Это были новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

Сегодня на радио «Садой Душанбе» мы говорим о самом важном, о нашем лидере, который ведет Таджикистан к светлому будущему. Как первые лучи солнца касаются горных вершин, освещая долины, реки и города, так и мудрое руководство президента, уважаемого Эмомали Рахмона, освещает путь всей страны, вдохновляя каждого гражданина. Его лидерство – это сочетание решимости, мудрости и ответственности. Оно объединяет народ, сохраняя традиции и открывает новые возможности для развития страны.

0: Под руководством президента Таджикистана достиг уникального уровня внутренней стабильности. Он объединил более 10 миллионов граждан разных национальностей, создал атмосферу доверия и уверенности в будущем. За годы его правления укреплены государственные институты и законодательство. Обеспечена национальная безопасность и правопорядок. В стране успешно реализуется программа по укреплению местного самоуправления и децентрализации власти. Создана система гражданского контроля и поддержки населения в решении социальных и экономических вопросов.
1: Дуст Божий, итифак Божий, шукраны хамин давлат кунит, шукраны хамин сарзамин кунит, шукраны кунит ки... Чунин ватани азизу махбуб дори.
0: Экономика страны под руководством президента демонстрирует стабильный рост. Среди масштабных достижений – Рогунская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Центральной Азии, которая обеспечивает энергетическую независимость страны. Построены более 10 тысяч километров дорог в регионах и между городами. Развивается сельское хозяйство, более 500 новых агропредприятий внедряются современные технологии. Промышленность выросла. Новые заводы по производству цемента, металлопроката, текстиля. Созданы тысячи новых рабочих мест и поддерживается малый и средний бизнес. В стране действуют специальные экономические зоны, привлекающие инвестиции и технологии. Все эти инициативы делают Таджикистан страной возможностей и уверенного развития. И, как отмечал лидер нации, культура и образование – фундамент сильной нации. Под его руководством созданы несколько новых университетов и научных центров. Более 50 научных и исследовательских проектов поддерживаются государством. Молодежь участвует в международных олимпиадах и конференциях по математике, IT-технологиям. В стране построено 30 новых театров и культурных центров. Возрождается национальная традиция, проводится фестиваль и праздники национальной культуры. Поддерживаются музыкальные, художественные, театральные школы. Эти достижения делают Таджикистан страной с богатой духовной, культурной и интеллектуальной жизнью. Таджикистан под руководством президента также заслужил уважение на мировой арене. Укреплены стратегические отношения с соседними странами, такими как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Успешно реализуются международные проекты в энергетике, транспортной инфраструктуре и экологии. Страна участвует в крупных международных форумах и выставках. Наши спортсмены завоевывают медали на чемпионатах Азии и мира. Научные разработки таджикистанских специалистов признаются на международном уровне. Каждый успех на мировой арене

0: С инициативой делает жизнь граждан безопасной, удобной и вдохновляющей. Сегодня мы видим процветание страны. Дороги, мосты, гидроэлектростанции, университеты и культурные центры. Мы видим талантливых ученых, успешных предпринимателей, спортсменов и артистов. Все это стало возможно благодаря мудрому руководству президента, уважаемого Эмомали Рахмона. Как солнце освещает вершины гор, так и его лидерство освещает путь каждому гражданину Таджикистана. Наш лидер – наша гордость. Наш президент – символ надежды, силы и уверенности в будущем страны.
1: Ман саритазим банасти пои мардуми Таджикистан. Халхи Таджикистан фурод миораму ва мегуям. Таки башам барои миллатам, барои халхам, барои давлатам хизмат мекунам. Аввалин маротиба مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسیون خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صفحه نو کشاده شد و ابدی خواهد ماند.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане открыли туристический сезон. В Беларуси проходят соревнования по водительскому мастерству среди женщин. А также новости из Армении, России и Казахстана прямо сейчас.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане открыли туристический сезон. Для развития внутреннего туризма в республике уже второй год реализуют проект, в рамках которого проработано уже 8 маршрутов. На один из них вышла Зарина Абдуназарова.
2: Среди участников тура – госслужащие, дипломаты, журналисты и блогеры. Более 60 человек отправились по маршруту Душамбе-Ховалинг, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом Хатлонской области. И свое путешествие участники начали с Нурека. Первая остановка – крупнейший в республике гранатовый сад площадью более 120 гектаров. Знамениты эти места и своими водными прогулками. Начинающий блогер Абдулло Меликов основывает свой контент на таких поездках.
3: Здесь мы увидели, как жили наши предки. Уникальные старинные вещи. А еще отсюда открывается невероятно красивый вид.
2: Следующая точка – историко-культурный центр Бальджуан. Он расположен высоко в горах на юге страны. Здесь можно узнать все о крупнейшем регионе некогда Бухарского Эмирата. Известен он своими ремесленниками. Потому архитектура центра объединила древнее мастерство и современный дизайн. А через 4 часа пути участников тура встретил Ховалинг. Именно здесь находится одна из древнейших стоянок каменного века в Евразии. Главная точка маршрута – Чилчанор, 40 деревьев Чинар. По одной из легенд она символизирует воинов-стражей, которые на протяжении веков охраняют целебную воду местного родника. Это место полно чудес, уверяет Амирхон Саидзуда, директор краеведческого музея Ховалинга.
4: Само число 40 священное. Если считать чинары, то у всех с первого раза получается 41 или 42 чинары. При повторном счете 39 или 41. Кто сразу посчитает правильно, тому будет счастье.
2: Организаторы отмечают, интерес к путешествию по Хатлонской области с каждым годом растет. Поэтому здесь планируют расширять географию поездок, что позволит привлекать еще больше туристов.
0: Беларусь.
1: В Беларуси проходят соревнования по водительскому мастерству среди женщин. Для победы нужно показать класс в скоростном маневрировании и преодолении препятствий. Как проходят испытания на дороге, расскажет Анна Иваницкая.
5: Несмотря на стереотипы, теоретические экзамены женщины сдают даже лучше, чем мужчины. За компьютером в ГАИ Олеся Андрушкевич тестировалась 18 лет назад, когда получала права. Последние месяцы снова взялась за билеты. Выучить ПДД помогает уже сыну. Заодно освежила знания для турнира.
6: Была предложена программа, и я ее немножко посмотрела, попробовала. Важно знать, действительно, да, отличаются. Иногда водители, ты едешь по правилам, а водители все-таки нарушают. Но всегда говорю, что на дороге не нужно искать правых и виноватых, нужно искать безопасность.
5: Анне Калешко больше по душе испытания практические. Скоростное маневрирование оттачивает ежедневно за рулем служебной машины. Девушка – старший инспектор ГАИ.
7: Мне помогает, кстати, знаете что, я слушаю всегда музыку. Я себе включила Анну Асти, это короночка моя такая, будем так это называть. И она мне помогает, правда, совладать с эмоциями и почувствовать машину, почувствовать себя.
5: Согласно исследованиям, 8 из 10 женщин предпочитают спокойный стиль езды. Это сказывается и на статистике нарушения правил. По вине автоледи происходит меньше 10% ДТП от общего их количества.
8: Женщины более уважительны на дороге, нежели мужчины, которые где-то считают, может быть, что у женщины не такой хороший опыт, как у них, скорость реакции. Однако могу сказать с уверенностью, что это не так.
9: Я езжу в основном с детьми, поэтому я всегда еду спокойненько, аккуратненько, потому что у меня еще двое детей, которые при этом отвлекают, как и всех.
10: Я ругаюсь за рулем, когда люди тупят на дороге. То есть нужно ездить с установленной скоростью и не препятствовать движению автомобилей. Я за 18 лет ни одного ДТП не совершила. Слава богу.
5: Психологи отмечают, если ошибку за рулем совершает мужчина, то это воспринимается как случайность. А если женщина, как подтверждение неумения водить. Несмотря на это, борьба двух полов за рулем уже скорее в прошлом. На дорогах оба пола соратники, а не соперники.
0: Армения.
1: Армения готовится к пику туристического сезона. Из-за больших потоков у гостей есть шанс столкнуться с несоответствием сервиса. Чтобы решить проблему, в стране запустили платформу «Помощник потребителя». Теперь решить спор с отелем или турагентством можно в несколько кликов. Наира Бадалян узнала, как онлайн-адвокат помогает иностранным гостям.
11: Испорченный отпуск – больше не повод для долгих судебных разбирательств с бизнесом. Оставшись без оплаченного трансфера в аэропорту или без обещанного бассейна в отеле, пожаловаться на недобросовестных предпринимателей теперь можно прямо со смартфона. Новая цифровая платформа связывает потребителя и госорганы напрямую. Проигнорировать претензию у бизнеса не получится. За процессом следит комиссия по защите конкуренции и прав потребителей. Как говорит москвичка Мария Шаипова, она арендовала в Ереване дом. Предоплату в 1 миллион драмов, это 200 тысяч рублей, внесла за 3 месяца. Заселилась и поняла, бытовые условия для проживания непригодны. Владелец возвращать деньги отказался. Один из вариантов решения проблемы – приложение по защите прав потребителей. Ответ пришел через несколько часов.
12: Я написала в чате GPT, кому можно обратиться в Ереване за помощью. И мне предложил чат GPT несколько 7 структур. Я везде написала и помогла только эта организация. Решился вопрос в течение 2 недель, мне вернули 100% нашей оплаты. Ну, за минусом 1 месяца, что мы действительно там прожили.
11: Помощник потребителя работает просто. Через приложение заходим на сайт госкомиссии, прикрепляем чеки и указываем электронный адрес продавца услуги. По словам начальника отдела анализа и отраслевого развития комиссии по защите конкуренции и прав потребителей Соны Хачатрян, система сама найдет адресата и автоматически отправит жалобу. На ответ не больше 2 недель. Если спор не решится, подключатся юристы.
13: Если нарушение окажется системным, мы можем запустить административное производство, но обычно до этого не доходит. 60% споров бизнес решает в первые 2 недели.
11: Армения может предложить туристам самые разнообразные программы. Активный отдых на горнолыжном курорте, экскурсии по древним монастырям или агротуризм. Россиянка Екатерина в Армении не в первый раз. Она уже побывала в Карни и Гегарде. Сейчас запланировала отдых на озере Сиван. Путешественница уверена, новая платформа сделает отдых в республике еще более комфортным.
14: Это великолепно, потому что очень удобно в одном месте получить ответ на все свои вопросы. То есть как все, что интересует туриста, он может почитать в одном месте.
11: Для Армении, где в туриндустрии занят каждый 10-й гражданин, новый онлайн-адвокат – шаг на опережение. Здесь любые споры решаются в один клик, что подтверждает статус безопасной и гостеприимной страны для путешественников.
0: Россия.
1: В Зимнем дворце впервые за 20 лет посетителям показывают большую коронационную карету Екатерины I. Из реставрационно-хранительского центра Эрмитажа ее привезли в разобранном виде. На то, чтобы собрать экспонат, понадобилось 3 дня. Подробности у Ирины Мокрицовой.
15: Такая карета единственная в мире. В 1717 году Петр I лично заказал транспорт в Париже на мануфактуре гобеленов. Тогда там были лучшие мастера. Они трудились над коронационным экипажем 3 года. Использовали передовые достижения того времени, говорит научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Игорь Арсентьев.
16: Уже имели специальные подвесные ремни типа люльки и поворотный круг, который позволял в процессе коронации не использовать труд слуг, которые до этого вынуждены были, не имея специальных механизмов, подходить к экипажу и силой рук поворачивать экипаж.
15: Французские мастера украсили карету резьбой по дереву, золотом, красным бархатом. Изобразили множество корон и даже будущую императрицу Екатерину Алексеевну в образе Минервы, рассказывает куратор выставки Екатерина I Сергей Нилов.
17: Сам экипаж очень эффектный, он украшен живописью. Считается, что в исполнении живописи, в оформлении этой кареты принимал участие молодой Буше, Франсуа Буше, которому совсем молодой был, только начинал свою деятельность.
15: После Екатерины I карета участвовала в коронации каждого императора вплоть до Николая II. Музейным экспонатом экипаж стал после революции. В Эрмитаж его передали из Московского музея игрушки в 1929 году.
0: Казахстан.
1: В годы Великой Отечественной войны в Казахскую СССР были эвакуированы более 2 миллионов человек и почти 200 предприятий. О вкладе тыла в победу расскажет Тамара Зарипова.
18: Эвакуированные фабрики и предприятия разместили по всей территории Казахской ССР. Чем глубже в тыл, тем было надежнее. Сталелитейный цех Алматинского завода тяжелого машиностроения – единственный в городе, где отливают детали из металла. Замкнутый цикл производства здесь сохранился с 1941 года. Тогда из оккупированной Украины в город эвакуировали Луганский паровозостроительный завод, говорит руководитель отдела исполнительного документа архива президента Казахстана Булиген Касенов.
19: Часть завода находилась в построенном здании, часть еще находилась под открытым небом. Сразу ставились танки, уже до зимних холодов выпускались продукции.
18: В колхозах выращивали рис, пшеницу и фрукты. Урожай отправляли на фронт и в блокадный Ленинград, рассказывает главный археограф Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга Анастасия Кулабова.
20: Архивные документы, они нам подтверждают, что помощь продолжалась и в не меньшем, если не большем даже объеме, чем это было годом ранее. Практически все области, все районы Казахстана старались собрать продовольствие, одежду, обувь, медикаменты для того, чтобы передать это ленинградцам.
18: Республика была и арсеналом фронта. Заводы выпускали боеприпасы. Уголь местных разрезов отправляли в Домны Урала для выплавки металла. На разведенных месторождениях добывали и обогащали марганец, медь и свинец, говорит доктор геолого-минералогических наук, заведующий инновационной геолого-минералогической лаборатории Адильхан Бейбатшам.
21: Уникальность Джезинского месторождения – очень хорошее качество руды, там содержание марганца высокое. Это качество руды лучше, чем никопольская руда, чем чиаторская руда, там осадочная, там более загрязненная. Здесь можно легко обогатить, отделить марганец от вмещающих пород.
18: В годы Великой Отечественной войны более 70% полиметаллических руд Советского Союза произвели в Казахской ССР. Республика поставляла 90% меди, а каждая девятая пуля из 10, выпущенных по врагу, была изготовлена из казахстанского свинца.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
22: Мобильный подход к креативным новостям.
23: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
24: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа новости. Микрофона Шахзода Зуирова. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, в проекте по аспекту дня мероприятия значит 12 вопросов. Так, в узком формате члены СГП обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, сотрудничества независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решение, касающееся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отрасли горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, реконструкции территории, продвигающих взаимодействие уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 году. По посол Республики Таджикистан Зубайдулло Зубайдзода, одновременно исполняющий обязанности Дуяна дипломатического корпуса в государстве Кувейт в связи с завершением своей дипломатической миссии, провел встречу с наследным принцем государств Кувейт шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт, в ходе встречи посол Таджикистана передал приветствие и послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмоли Рахмона, эмиру государства Кувейта и наследному принцу страны. Наследный принц Кувейта выразил благодарность и признательность за дружественное послание, а также передал свои слова уважения и наилучшие пожелания руководству и народу Таджикистана. Стороны обсудили текущее состояние перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение развитием связей между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. Также была подчеркнута роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации важных социально-экономических проектов в Таджикистане, а также недавняя инициатива, направленная на укрепление дипломатического присутствия двух стран. В завершении встречи наследный принц государства Кувейт высоко оценил вклад Зубайдулло Зубайдзода в укрепление таджикско-кувейтских отношений и его деятельность в качестве дуэна дипломатического корпуса, выразив ему благодарность за плодотворную работу. Еще об одном важном событии. Встреча министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира с постоянным представителем ПРО-ООН Республики Таджикистан Судипом Мукерджи состоялась 20 мая в городе Душанбе, сообщает пресс-центр министерства. Обсуждены вопросы реализации стратегических целей Республики по ускоренной индустриализации, направленной на увеличение объема промышленного производства, создание новых промышленных предприятий, расширение занятости населения. В этом контексте особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров для промышленной отрасли. Также были подведены итоги реализации специальной программы стажировок для студентов, осуществляемых в сотрудничестве с программой развития Организации Объединенных Наций Республики Таджикистан, посольством Российской Федерации Республики Таджикистан и Технохаб. Программа направлена на поддержку молодежи, развитие человеческого капитала в промышленности, подготовку профильных специалистов и создание возможностей для практического обучения на промышленных предприятиях. Организация экономического сотрудничества и развития признала Таджикистан одной из трех ведущих стран-реформаторов в регионе Европы и Центральной Азии на период 2022-2024 года с учетом принятия конкретных мер по улучшению благоприятной торговой среды. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Таджикистана. Наша страна включена в это число по направлению улучшения благоприятного торговой среды с учетом реализации мер по расширение цифровой прозрачности, сокращение бумажных барьеров в торговых процедурах, повышение уровня подключения к региональной инфраструктуре, а также обеспечение соответствия и устойчивости мировым стандартам. В частности, направление расширения цифровой прозрачности отметило значительный успешный прогресс совершенствования информации торгового портала Таджикистана по сравнению с уровнем 2022 года, подчеркнув важную роль данного портала для экспортера в изучении соблюдения нормативных правовых актов. Согласно анализу, средний показатель сокращения бумажных барьеров в торговых процедурах в странах Европы и Центральной Азии за период 2022-2024 годов составил 3,1%. Как достижение Таджикистана по данному показателю было оценено на уровне более 12%, что является значительным результатом в устранении приграничных барьеров и избыточных. Еще об одном важном событии. 1 июня 2026 года в городе Душанбе состоится бизнес-встреча Wildberries Eco Merch Meetup для предпринимателей, производителей и представителей малого и среднего бизнеса Таджикистана. Участники смогут узнать о возможностях выходах на крупнейший маркетплейс, инструментах онлайн-продаж и перспективах развития электронной коммерции в стране. В рамках встречи эксперты Wildberries расскажут, как начать продавать на платформе Wildberries, какие возможности доступны продавцам из Таджикистана, как эффективно продвигать товары на маркетплейсе, как оформлять продающие карточки товаров, как устроены процессы логистики и доставки, а также поделятся успешными кейсами продавцов платформы. Отдельное внимание будет уделено вопросам развития электронной коммерции, расширения экспортного потенциала Таджикистана, производителей и перспективам сотрудничества бизнеса двух стран по площадке Wildberries. Дата 1 июня 2026 года, время 10:30 по душанбинскому времени. Место — конференц-зал отеля Crown Plaza Душанбе. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Регистрация доступна по ссылке https.forms.wildberries.ru. Ну и, конечно, последнее событие. Сборная Таджикистана Ю-17 узнала соперников на чемпионат мира 2026. По итогам жеребьевки юношеская сборная Таджикистана Ю-17 попала в группу F, где сыграет со сборными Хорватии, Сенегала и Кубы. Чемпионат мира 2026 среди юношеских сборных пройдет с 19 ноября по 13 декабря в Катаре. Это были главные новости к данному часу.
23: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
8: Город – это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе – именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самане. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самане стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманецком государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздника, фестивали туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавруз стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
9: Игорь Черенко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
10: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭП РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортом, бывшим вот употреблении, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. Сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
11: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджиктур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя, ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути – это город Худжанд, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пенджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
12: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Это очень приятно быть с вами.
13: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан – интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно. В центр строятся красивые здания. Здание это интересное с точки зрения архитектуры. То есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный. Потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа. Это не как, допустим, узбеки, ваши соседи, а другая культура. Очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время, но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
14: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
15: Таджикистан, папеш. Поракеч, елташулак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ. И гостеприимный.
16: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура, в ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшения зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго. Спасибо вам.
8: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофона Шахзода Зуирова. Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан в Кыргызской Республике состоялась 21 мая в городе Чолпон-Алта. В ходе мероприятия было отмечено, что Дни культуры стали важным событием развития таджикско-кыргызского гуманитарного сотрудничества и предоставили народам двух стран возможность ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием друг друга. Была выражена обоюдная уверенность, что результаты Дней культуры создадут благоприятную основу для дальнейшего расширения культурного сотрудничества, укрепления атмосферы дружбы, доверия и добрососедства между Таджикистаном и Кыргызстаном. Завершенная таджикская сторона выразила искреннюю признательность руководству и народу Кыргызской Республики за теплый прием, гостеприимство и создание благоприятных условий для проведения мероприятия в рамках Дней культуры. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в центре внимания нашей уже ставшей постоянной рубрики «Хит-парад» советская, казахстанская и российская музыкальная поп-группа «А-студия». История группы началась в 1982 году, когда Байгали Серкибаев, казахстанский музыкант, собрал новый состав группы «Арай», аккомпанимировавший эстрадной певицы Розе Рымбаевой. Коллектив исполнял инструментальные композиции в стиле джаз-рок, записал три пластинки на лейбле «Мелодия», выиграл всесоюзный конкурс артистов эстрады. В 1987 году коллектив решает начать самостоятельную карьеру под названием «Алмата». Спустя год выходит пластинка «Путь без остановок», включающая такие стили, как джаз, фанк и казахскую народную музыку. В дальнейшем коллектив берет название «Алмата студия». В 1989 году выходит в свет песня «Джулия», которая вызывает интерес у Аллы Пугачевой, и она приглашает коллектив в свой театр песни. Впоследствии название группы сократилось до «А-студия». Всесоюзный дебют

В июле 2010 года на премии Муз-ТВ «Астудия» был признан лучшей поп-группой. В конце августа-начале сентября в Киеве под руководством режиссера Германа Глинского прошли съемки клипа под песню «Fashion Girl». Этот трек – первый сингл коллектива с 10-го студийного альбома «Волны», который стал результатом сотрудничества российских музыкантов с известным британским звукорежиссером Гаем Мэйси. Кто помнит текст, может подпевать вместе со мной.

В июле 2011 года «А студия» вновь были признаны лучшей поп-группой по версии Муз-ТВ. Спустя год коллектив отметил свое 25-летие. 2013 год запомнился композицией «Папа-мама». Музыку к песне написал Игорь Крутой, который впоследствии снялся в клипе. В начале 2014 года на церемонии Top Hit Music Awards «А студия» получили награду «Радиовзлет 2013». В этом же году группа стала лауреатом премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» именно за песню «Папа-мама» с Игорем Крутым.

В 2017 году А-студия выпускает еще один совместный сингл с азербайджанским и русским певцом, музыкантом Эмином Агаларовым «Если ты рядом». Премьера композиции состоялась, конечно же, на премии Муз-ТВ. Песня необыкновенная и настоящая. Помните, в детстве нам всем нравились такие игрушки со снегом внутри. Ты трясешь этот шар, а потом, как завороженный, наблюдаешь за медленно падающими снежинками внутри. Просто магия. Мы хотели вновь напомнить об этой магии, когда мы сбиваемся с пути и отдаляемся друг от друга. Но она остается и символизирует все самое хорошее. Так прокомментировал эту песню Эмин. Давайте прослушаем и почувствуем ту магию, что артисты вложили в эту песню.

4 марта 2018 года А-студия и Эмин Агаларов победили в номинации «Дуэт года» на премии «Жара Мюзикс Эворд». 8 июня коллектив получил награду за лучшее концертное шоу на премии Муз-ТВ. А также в конце года удостоился Российской национальной музыкальной премии в категории «Лучшая поп-группа». В завершении нашей сегодняшней программы предлагаю поставить песню «Так же, как все».

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Имрӯз дар давраи навин мафҳуми худшиносиро наметавон аз истиқлолият ҷудо намуд. Зеро ин ду гавҳари бебаҳо арзиши амиқе дар таҳкими низоми давлатдорӣ ва сулҳу субот доранд.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Дар замони соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба насли ҷавон бештар равона гардида, дар самти фароҳам овардани шароити кору таҳсил, илмомӯзӣ ва амалӣ шудани нақшаҳои неки ҷавонон тадбирҳои муҳим амалӣ шуданд. Ин ғамхорӣ ва дастгирӣ аз сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ва ҷавонон ҳамчун пайравони асили пешвои муаззами миллат дар тамоми соҳаҳо фаъолияти назаррас доранд.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: نامی من به نام جوانی سلام گفت بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گفت بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گفت
5: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
6: Шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. Суханғую суханданд дар талару маҳфилҳо, ба минбарҳо суханданд бо гуфтори арзанда.
7: Мо ҷавонони саодатманди давронем.
8: Мо ҷавононем.
7: Номбардорони фарҳанги ниёгонем.
8: Мо ҷавононем.
7: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
8: ما جوانانیم
7: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
8: ما جوانانیم